0: Утречем жалостно Матайсу размишляем, как Иисус би окрунен
1: терновым кроном. А войници сплетоше
0: венец от трня и ставише му га на главу. И
1: загрнуше
0: га гримизни плаште. И прилазили
1: су
0: му и говорили
1: здраво
0: кралју židovski.
1: И пљускали су га. Силенцио.